знал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: هو في الحساب هيبته يا من هو في الميزان.
1: Дайте, говорит, мне конфеты. Вот, я, знаете, конфеты все всегда складывала в ящик, эти конфеты там, значит, лежали. И когда вот был, шли уроки математики у каких-то классов, и вот осень, и она видит, что сидят дети и не могут решить там элементарные примеры, потому что у них настроение ужасное, учиться неохота. И она говорила: так, ребята, внимание, сделали все рукой вот так вот. И вот так вот, ну...
2: Кисть развернутую к небу.
1: Да, и дети понимали, что сейчас им будут выдавать конфеты. И, я, значит, и она раздавала им вот эти конфеты, они съедали, естественно, сахар давал свою реакцию, у них поднималось настроение.
2: Слушай, это крутая мысль какая.
1: У них поднималось настроение, молодец. И вот тем самым они, соответственно, решали задачки свои дальше.
3: А по поводу конфет, я помню, что в начальных классах это было, ну, естественно, там, в старших классах, уже не до этого, в день рождения ты внес кулек, пакет, давайте, хорошо, пакет с конфетами.
2: Со сладостями.
3: Да, и каждому раздавал по одной их. Выдавали, причем. Да. Ну, вот не то, что там, ну, иногда по две, всему по три, классу. Но в основном там по одной, всему
1: потому
3: классу.
1: В классе было 30 там, с лишним,
3: да,
1: человек.
3: Вот это ты проставлялся за свой день рождения.
1: Да, и конфеты вот эти были не какие-нибудь там лимонные. Вот, и причем, выносил там Мишка на Севере.
3: Я, например, вот сейчас подумал, тебе же ничего не дарил класс? То есть ты приносил обязательно конфеты, но при этом тебе подарок не дарили.
1: Не дарили. И это очень классно. Я, знаешь, что это только сейчас до меня дошло. А почему, собственно говоря, не дарили?
3: То есть на работе ты часто проставляешься, и тебе там кто конверт, кто какие-то там сувениры или еще что-то. Ну, и вроде как, да, такой вот бартер.
2: А в школе нет? Ну... А сейчас, кстати говоря, дарят подарок. Ну, у нас вот в классе дарят подарок от класса.
1: Да.
2: И
1: да,
2: дети угощают, да. Ты, ну, всегда либо книгу там, какую-то, да, настольную игру. Или вот сейчас в последнее время посыпались сертификаты на маркетплейсы.
3: Ну, понятно, что...
2: Детям вручают сертификаты. Очень часто.
3: Универсальный подарок. Сам выберет, что хочет. Слушай, я вот сейчас вспомнил, да, действительно. Я, значит, тратил, ну, родители, деньги... Вот, чтобы я проставился за свой день, да, рождения, а мне ничего, кроме поздравлений, и в лучшем случае за уши подергают, наверное.
2: На стуле качали.
3: На стуле качали. Угу. А в связи с этим мы хотели бы поговорить о днях рождения. Вот любите ли вы свой день рождения, и за что? И, соответственно, если вы как-то уже охладели или, в принципе, изначально спокойно к нему относились, тоже свою позицию озвучите. Ну, с примерами, естественно. Мы почитаем ваше сообщение. Дело в том, что мы тут за эфиром, у Сашки был вчера день рождения, мы его поздравляем, вы его поздравляете. И мы обсуждаем... настроение, с которым ты вот каждый год приходишь к этому празднику. Потому что есть люди... Вот Саша любит свой день рождения. Я тоже, да, люблю свой день рождения, но я люблю уезжать куда-то с семьей в свой день рождения.
1: Да.
3: Не то, что я там прячусь от людей, но мне нравится вот менять места именно в свой день рождения и просыпаться вот где-то в новом месте. Это не обязательно, может быть, за границу. Просто вот сменить картинку. Уехать из дома или, если это рабочий день, с работы и, соответственно, отмечать. Вот. А как у вас, дорогие друзья, расскажите нам, пожалуйста.
1: Давайте.
2: Любите ли вы день своего... Я очень люблю.
1: Потому что энергетически, извините меня, это очень полезно.
3: Любить?
1: Нужно любить свой день рождения.
2: Конечно, обязательно.
1: Это просто энергетически сильный праздник. Он тебя, в тебе просто вдувает здоровье. Я понимаю, конечно, что есть разные ситуации, в которых ты подходишь к своему дню рождения, да? Там отсутствие денег, там нет друзей, там еще что-то. Но все равно, это день твоего рождения. Это... Ты вот, да, топаешь по планете, собственно говоря, Земля, благодаря...
3: То есть вы можете не любить Новый год, но день рождения, извините.
1: Да, именно так.
3: Ну, сейчас посмотрим. Пишите, рассказывайте.
4: Подъемники на нашем радио.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихое прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Доброе утро, 7 часов 29 минут на новом радио и классная новость для тебя. Сегодня пробуй новый сет, который мы разыграем в 17.30. Лови задание, справляйся с ним и забирай суши-сет «Новое радио» от сети доставки японской кухни Fusion Sushi. Пробуй, наслаждайся, выбирай на сайте fsushi.by.
1: Ну а в ближайшие полчаса три веселые штуки и наш интерактив «Вопрос не в тему», где тебе нужно придумать странный вопрос в виде голосового сообщения, который я могу услышать, покупая джинсы. Отправляй свою версию в Viber либо Telegram нового на номер 8029-202-8002. Через 10 минут прозвучат самые интересные версии. Автор лучший получит классный подарок. Ну а прямо сейчас в нашей студии Антон Шевелюхин, и он расскажет о том, что же происходит на дорогах. Антон, привет!
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карты, на дорогах пока довольно свободно, но есть некоторые затруднения. Так, в Гродно пробка на Пучково от Суворова до остановки ГАП номер 2. В Могилеве транспорт скапливается на Пушкинском проспекте от Митрова до Островского. В Гомеле затор образуется на Кирова и Интернациональной к проспекту Ленина. В Витебске на Петруся Бровки в сторону проспекта Строителей. В Минске пока основные проблемы на проспекте Газеты «Звезда» и улице Янки Брыля от Белецкого до Льва Сапеги. И о погоде. По данным Белгидромета, сегодня в стране облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Бресте плюс 18, в Гродно и Могилеве 16, в Гомеле до 19 выше 0, в Витебске максимум плюс 15. В Минске сегодня также облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 15. К этому часу у меня все. Я Антон Шевелюхин. Бодрого утра. Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Витаверин».
3: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
4: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
5: Наши современные треки. Радио.

0: Новое радио. Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Профессор, ваша формула работает?
3: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gpnbonus.by и по телефону 017-239-0609.
4: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
5: Большой концерт группы «Три дня дождя» в Минске. Мощная атмосфера, живой драйв, главные хиты и новые треки. 7 ноября. Дворец спорта. Организатор Дворец спорта. Минск. Проспект Победителей 4. Телефон 375-173. 754-483. 16+. При поддержке Нового радио.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас

0: не в тему.
1: Доброе утро, 7 часов 38 минут на новом радио. Подводим итоги. Напомню, Маргарита пойдет покупать джинсы. Мы это брали самые крутые вопросы, которые присылали нам Вайбер и Телеграм. А Маргарита сейчас будет пытаться на них ответить. Итак, Маргарита.
2: Да.
1: Естественно, у тебя нет джинс.
2: Конечно, откуда
1: ну,
2: они
1: да.
2: у меня?
1: Ну да, ну все, открывается шкаф, там ничего нет постоянно. Это не то, это третье, это десятое, как обычно. Приезжаешь в торговый центр. Заходишь в магазин.
2: Так.
1: Сразу. Мне консультанта. Подходит к тебе консультант. А я-то подготовился.
2: Угу.
1: Смотри, ты такая. Я хочу джинсы скини.
2: Мои любимые, кстати.
1: Сейчас, сейчас. Максимально облегающие джинсы по всей длине. Ага. Он такой, да, у нас есть вот как раз новая коллекция. 583 рубля 94 копейки на скидке. Такая, что, в смысле, какая скидка? 17 копеек? Он такой, нет, вы что? Будет скидка, если ты ответишь на один вопрос.
3: Что сделать с волосами, чтобы не приходилось их укладывать каждое утро?
2: Я говорю, что это Messy Girl Style. Ну, этот стиль такой просто. А-а-а. Уставшая девушка.
1: Ну, либо сделать...
2: Немного неряшливая. Да. Нормально.
1: Сделать русик стайл.
2: Нет, русик стайл не надо.
1: Такой. Лучше красиво.
2: Лучше месси герл стайл.

великому государю нашему императору Николаю Александровичу и Руси, супруге его, благочестивейший государыне, императрице Александре Феодоровне, матери его, благочестивейший государыне.

0: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, 6 октября во вторник в столице плюс 13 максимум, местами дожди, ветер юго-западный 4,7 метра в секунду.

Потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: час погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, 6 октября во вторник в столице плюс 13 максимум, местами дожди, ветер юго-западный 4,7 метра в секунду.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин в День учителя в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов назвал их «золотым фондом отечественной школы». По словам президента, победители конкурсов доказали свою преданность тому, чем занимаются.
2: Все вы, дорогие друзья, прошли сложный отбор, доказали свое мастерство, преданность своему делу. Так что без всякого преувеличения сегодня с нами на связи «золотой фонд отечественной школы». И среди вас воспитатели. Воспитатели детских садов и учителя младших классов, которые в буквальном смысле слова стоят у истоков формирования личности, мировоззрения совсем юных наших граждан. А также мастера, наставники производственного обучения, которые помогают ребятам осваивать передовые технологии и профессии.
0: Глава государства поддержал идею создания в стране нейросети в сфере образования. Михаил Мишустин, поздравляя учителей, заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей. По словам премьер-министра, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
3: Президент подчеркивал, что именно высокое качество образования – залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи – добиваться лидерства в критически значимых сферах. И что нынешние школьники, студенты должны готовы быть отвечать на вызовы времени в условиях технологических изменений, быть среди лучших в глобальной конкуренции. Премия правительства – это знак признания как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь.
0: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов. В порту Южной российскими беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. В Харьковской области атакована электроподстанция. В Одесской порт Вилково задействованы для переброски военных грузов. Хранилище ГСМ в порту Черноморск. Кроме того, южнее Одессы нанесено поражение морскому судну, доставлявшему грузы для ВСУ. Минобороны России опубликовала кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». На видео продемонстрирована боевая работа по уничтожению укрытий, пехоты, беспилотников, а также бронетехники противника. Группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали около 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра.

0: магистра Василий Межевых.
1: В Харьковской области поражена живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Слатина, Светличная, Пешотравная, Песочень, Русские Тишки, Белаши, Дергачи и Шестакова Харьковской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 24 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
0: В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены свыше 300 украинских БПЛА. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд и свыше 800 беспилотников самолетного типа. Именно киевский режим пошел на расширение перечня своих целей в мирной российской экономике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Действия российской армии на Украине представитель Кремля назвал возмездием.
2: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
0: Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и в других областях Украины. Одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире, 210-килограммовый «Апокалипсис» Джозефа Форе, похитили из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции. Этой ночью убили французское культурное наследие, заявил владелец музея. Более 20 лет назад книга была приобретена на аукционе в Японии за несколько миллионов евро. Обстоятельства преступления не уточняются. Волна тепла возвращается в Москву. Столбики термометров в среду поднимутся до плюс 16. Такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Сохранится преимущественно облачная погода. Возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится. В среду постепенно распогодится, вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
0: Погода. В Санкт-Петербурге во вторник днем небольшой дождь, плюс 16. В Москве 12 градусов тепла, пасмурно и дождь. Сейчас в российской столице плюс 10 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.